побеги, а я вбитый в плющ фотеля туш-туш. Пить мне встать, зачинал юж. Он вчёж се скрада, тихотко цит. Ты паплешь гадаш, весело сбит.

часы, игру пленина крем ламазыв, и белый снег утрен, и чоколада у Пушкина, великий червоный плац отплынул хен. Gdzieś daleko hen, łażąc po paryskich mostach, szukam twej postaci wśród mgły.